Ну тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка. Ревел.

край. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Темная ночка на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте «Wildberries». Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: РВБ, Украина, 127-007-1919, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения «ВБ-джоб» 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 27 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

мастер по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончил.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

когда-нибудь каждого старость догонит, и тут не изменишь уже ничего.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Вчера лег я спать, вдруг как пол заскрипит. Не понял, встаю, что такое.

не иначе, как смерть. Ты кто? Говорю, в поп и душу. Я совесть твоя, вспыхнув в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась?

за горло ее носами дрожу, и воздух зубами хватает. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев,

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17?

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужный объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
6: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

то с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
0: Радио Шансон.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Вот эта идея превращать в годы дни и ночи, она хороша. Еще бы ее продвинуть чуть-чуть вперед и только в дни. А ночи, ночь пускай поменьше. А вот бодрствование, когда можно послушать много хороших песен, пусть этого прибавляется и прибавляется только как раз-таки с годами. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы попробуем в это время, дневное время, бодрствование время, вместить как можно больше композиций. Ты очень красиво отзвучала, я за тобой туда, зазвучит дальше.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте brodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Когда простым и нежным взором, вот какая песня побывала в эфире хорошего радио, вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» споет на волне шансон о поручнях любви, сами же готовятся к старту своего тура, назвали его «Осеннее обострение», обострится все, кстати, в конце следующего месяца, а пока, ну, накануне побывали в Нижнекамске, город в эти выходные отмечает 60-летний юбилей, вот музыкальные ребята поздравили и жителей, и гостей Нижнекамска.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я

Какой же разгуляй без Михаила Шафутинского? Обязательно будет 14 ноября на столичной Лайф-арене. Всенародная танцплощадка соберет вообще огромное количество исполнителей. Присоединяйтесь к нам. Для этого заходите на наш сайт radioshanson.ru, чтобы выяснить побольше о том, что же за артисты будут выходить на сцену. Ну а что касается возрастного ограничения, 12+. И помните, что вас ждут 14 ноября любимые песни, энергичные танцы и отличное настроение.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Песня про любовь Александра Иванова и группы «Ронда» на волне хорошего радио. Александр Иванов говорит, ничего не поменялось. На самом деле, как раньше, так и сейчас, ничто не пустяк. Время непростое, да, с обостренным чувством справедливости. И важно выбрать правильное векторное направление. Побочного и не имеющего значения в жизни практически не остается. Окружающий мир, дети, семья. Все это невозможно считать пустяками. Для города не пустяк. Какие в нем дороги, жилье, ипотека. Ну, главное, говорит Александр Иванов, чтобы все это понимали. «Тайга» звучит на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Сервисы по поиску работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах. На их основе будут автоматически создаваться резюме и подтверждаться опыт. Сервисы смогут получать необходимые данные только при согласии владельца учетной записи. Это следует из распоряжения правительства России. Кроме сведений о трудовой деятельности, рекрутинговые площадки получат возможность запросить через госуслуги информацию об образовании пользователя и его водительском удостоверении. Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут измениться. По информации РИА Новости, для отдельных категорий продукции порядок возврата предлагается приблизить к правилам офлайн-торговли после осмотра товара и подтверждения его получения покупателем. Речь, в частности, идет о парфюмерии, косметике, электронике и других товарах, которые сейчас при дистанционной покупке можно вернуть даже при отсутствии недостатков. С начала августа спрос на сезонный персонал вырос на 65%. Как сообщают «Известия», больше всего нужны специалисты по обслуживанию в кассовой зоне. Ощутимо вырос спрос на сборку заказов примерно на 70% выше лета и на выкладку товара. Спрос на работников торгового зала между сезонами держится ровнее и увеличился только на 6%. Отмечается, что в этом сезоне работодатели начали активно искать временных сотрудников с большим опережением. Россиянам запретили давать детям некоторые имена. Об ограничениях в этом вопросе сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. По его информации, ребенку нельзя давать следующие имена. Числительные, например, Александр III, буквенно-цифровые обозначения, например, COVID-19, ранги, титулы и должности, например, княжна Ольга, президент Елисей. Запрет также распространяется на имена с ругательствами и графическими символами. Органы ЗАГС не вправе регистрировать такие варианты. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 13, ожидается до 18. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

А здесь найдете много хороших песен в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Прослежу обязательно, чтобы все сыграли. Там за горизонтом уже в эфире побывало «Два берега», «Братан», а еще «Огонь забытых мной цитат» выйдут в эфир в ближайшие минуты. Так что делайте приемник погромче.

Обещанная огонь забытых мной цитат на волне хорошего радио. Ну и время запеть группе Любэ. Знаете, что говорит Николай Расторгуев по поводу песен Любэ? Говорит, что вообще нет таких, которые были бы привязаны к какому-то одному конкретному событию. Ну, если песня написана только под определенный момент, она вместе с этим моментом и заканчивается, считает Николай Расторгуев. А если говорит о чем-то большем, люди находят в ней что-то свое спустя годы. Клетки на хорошем радио.

В городе на Неве дуэтом Татьяна Буланова, Денис Майданов на волне хорошего радио. У Татьяны Булановой и в сентябре есть дуэтная обновка. Несколько дней тому назад очень женскую песню выпустила, записанную вместе с Анной Семенович. «Вселенная» называется. И видеоклип готов к этой композиции. Ну а на волне шансона еще один дуэт. «Недолюбили» звучит.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

0: FM-8. Московскую. Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сударышка на волне хорошего радио, за ней в эфир последует подмосковная рыжая львица, а мы предлагаем подмосковную холодную осень, да и не только подмосковную, хотя бы на недельку поменять на жаркий турецкий берег и вместе с артистами любимыми отправиться на бархатные шансонные. Будет Михаил Шафутинский, на фестивале будет и Султан Лагучев, который к нам вот-вот присоединится со своей композицией. Самое главное, не забывайте, что для лиц старше 18 лет это акция, а подробности относительно музыкальных вечеров на берегу Средиземного моря найдете на нашем интернет-сайте radioshanson.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. При обновлении стандарта больше внимания уделят родной культуре, литературе, обычаям и нравственным ориентирам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не сводиться к подготовке к школе. По расчетам Минпросвещения, вводимые изменения должны укрепить связь детского сада с семьей. В трех регионах пенсии работающих превысили 35 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соцфонд, самый высокий размер выплат на Чукотке. Там средний размер пенсии составил 39 630 рублей. На втором месте Ненецкий автономный округ со средней выплатой в 36 174 рубля. Третье место у Магаданской области 35 070 рублей. В целом по стране пенсия для работающих граждан составляет 24 017 рублей. В России разработали хлеб со сроком годности 2 года. Разработка велась для обновления индивидуальных рационов питания военнослужащих, сообщает «Парламентская газета». Раньше в рационе людей, находящихся в сложных полевых условиях, были только галеты. Также в НИИ хлебопекарной промышленности ведутся разработки и других видов хлеба с особыми свойствами. Например, некрошащийся хлеб для космонавтов и выпечка для тех, кому противопоказан глютен. Россияне чаще берут отгулы по пятницам и понедельникам, чтобы продлить выходные без отпуска. По информации ТАСС, также на понедельники и пятницы приходится больше всего оформленных больничных. При этом общей статистики Росстата, позволяющей сравнить популярность дней недели именно для отгулов, нет. А в Трудовом кодексе при этом вообще не используется понятие «отгул». Так обычно называют дополнительный день отдыха за работу в выходной или праздник. Официальный курс доллара на сегодня и понедельник 84 рубля 34 копейки. Евро стоит 95,87. Юань 12 рублей и 54 копейки. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: нам греюсь в тепле.
1: Да уж, что тут говорить. В тепле погреться бы. Не хватает осенью тепла. Катастрофически, а про зиму уже говорить нечего. Но компенсируем это отсутствие тепла хорошими песнями. Андрей Петров в студии «Радио Шансон». Здравствуйте, здравствуйте. Крошка отзвучала. Дайте мне любимого. А чуть позже и мамины подружки в эфире.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 27 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Келек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской,

подружек и друзей эта история порадует. То, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где именно вам удобно. Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. «Спелый мой» продолжит эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Это Таисия Повали из песни «Не забудь на волне хорошего радио». Выясняется, что Таисия обожает домашние заготовки, консервы всякие, вплоть до того, что дома может быть даже закрученная в банке основа, ну, то есть заправка для борща. Открыли, в кастрюлю добавили, и быстро-быстро вкусный суп готов. Ясень, какая дама пропадает, дальше послушаем на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Вот вы наверняка еще не знаете, а на эту песню под названием «Случайность» Михаила Шуфутинского уже есть видеоклип, уже снят. Рассказал сам мэтр. Ну, полностью музыкальное видео выйдет очень-очень скоро. А пока фрагменты можно посмотреть на официальных страничках шансона в соцсетях. Так что будет лучше, чем вчера, явно. А еще «Лихо» и «Сердце на костре» обязательно послушаем на волне хорошего радио, потому что музыки много, шансон один.

игла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тена Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тена Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: «Сотый экстра» на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россиянам упростят получение части пособий. Со следующего года власти регионов смогут передавать территориальным органам соцфонда функции выплаты некоторых региональных пособий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Отмечается, что эта мера упростит оформление и получение выплат гражданами. Деньги будут приходить на карты платежной системы МИР или через почтовые отделения в строго фиксированные общефедеральные даты, как это сейчас происходит с единым детским пособием. Школьные каникулы должны длиться не менее 9 дней. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, объяснив такую продолжительность необходимостью дать детям время на отдых. Его слова приводит ТАСС. Для школ с обучением по четвертям Минпросвещение рекомендовало провести ближайшие осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы предлагается запланировать с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Это рекомендованный график, а не единые обязательные даты для всех школ. Турция возглавила список стран, куда россияне в прошлом году ездили по турпутевкам. Как сообщает Росстат, в топ-3 направления организованных турпоездок также вошли Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году турфирмы отправили в Турцию более 3,5 миллионов россиян. В Египет почти 2 миллиона, в ОАЭ немногим более миллиона человек. Также большой популярностью у соотечественников пользуются Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

играет Дасен на радио «Шансон». И много каких еще интересных песен появится в эфире, потому что музыки много, а «Шансон» один. Здравствуйте, здравствуйте. В студии Андрей Петров. Проводим этот воскресный день вместе, но, по крайней мере, несколько часов. Этого выходного два браслета «Посланница небес», «Ты не суди меня» обязательно услышите в ближайшие минуты на хорошем радио.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

она. Посланница самого Стаса Михайлова. Это новая песня накануне выходных, в минувшую пятницу. Во всемирной паутине устроил премьеру. В народе называется «Любовь». Это композиция вместе с Наташей Королевой. Песня записана и, что примечательно, вышла сразу с видеоклипом. Так что можно во всемирной паутине ознакомиться. «Ты не суди меня». Это следующая песня на хорошем радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: дамы и господа, вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас, да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас, да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

Но люди добрые, увы, были не в силах помочь. И в такой же точно сентябрьский день, но 30 лет тому назад, 27 числа, трагические жизни Юрий Барабаш ушел. А мы не забываем, мы благодарны за творчество и слушаем его песни на хорошем радио.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

0: скорее!
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

разменять себя по мелочам. Вот песня, которая звучала на волне хорошего радио. На смену ей спешит дуэтная работа, в которой услышите голос Алены Петровской. Алена перед этими выходными, между прочим, на концерте, посвященном дню рождения Ларисы Рубальской, как и обещала, представила новую композицию «Карта», записывала ее в студии в августе, но на просторах всемирной паутины или у нас в эфире именно студийная версия пока не появилась. Но, надеемся, еще появится. Сейчас «Донская бравада» на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
6: офертой. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В России в 15 раз подняли штраф за незаконный вылов рака. Теперь нарушители должны будут платить не 115 рублей, а 1688 рублей за каждого рака, независимо от его размера и веса. По информации ТАСС, речь идет о компенсации ущерба, причиненного государству незаконным выловом. Он взыскивается отдельно от наказания, предусмотренного за браконьерство. Ранее установленная такса в размере 115 рублей за экземпляр была сопоставима с доходом браконьера от его продажи, а иногда даже уступала ему. В результате материальная ответственность не выполняла сдерживающей функции. Средняя зарплата воспитателя в России превысила 50 тысяч рублей. Об этом в день воспитателя сообщает газета «РУ». Диапазон зарплат в вакансиях составил от 30 600 рублей до 100 600 рублей. Самые высокие предложения среди приведенных данных зафиксированы в Москве. Медианная зарплата воспитателя в столице достигла 81 400 рублей. Также сегодня отмечается День токаря. По данным службы занятости Москвы, доход квалифицированного токаря в столице может достигать 400 тысяч рублей. В столице стартовал московский марафон. Старт на дистанции 42,2 километра состоялся на улице Косыгина. Трасса пройдет через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу и исторический центр у стен Кремля. Финишируют бегуны в Лужниках. По информации РИА Новости, на старт выйдут около 20 тысяч человек. В рамках марафона пройдет корпоративная эстафета, собравшая рекордное количество команд – более 160. Призовой фонд марафона составляет более 11 миллионов рублей. Полный отказ от жиров в питании ради похудения может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом со ссылкой на мнение специалистов рассказывает газета «РУ». Эксперты обратили внимание на ловушку обезжиренных продуктов. Когда производитель убирает жир, продукт теряет вкус. Чтобы его купили, добавляют сахар, сиропы, крахмалы и ароматизаторы. Такая еда резко поднимает сахар в крови, а потом стремительно его опускает. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

душой и сердцем спеты такие песни. И нацелены они, опять-таки, в сердце и душу. И кто посчитает, что это не так, тот не прав, тот ошибается. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Будем еще целить и обязательно попадем, куда следует. Диванчик Плюш, послушаем. Песня «Москва» появится в эфире хорошего радио. И «Тяжело седому пацану» в ближайшие минуты на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

песня о Москве на волне шансона. Но то ли дело слагать песни. Хранится долго-долго будет воспоминание в виде фотографий и в виде записей на сотовые телефоны того, что происходило 14 ноября на столичной лайф-арене. Это ваш покорный слуга вперед забегает. Конечно, до 14 ноября еще есть время, но тем не менее, 14 ноября мы соберемся на разгуляй на лайф-арене, послушаем много любимых артистов, возрастное ограничение 12+, и, конечно, очень-очень хорошо отдохнем вот оттуда воспоминания, вот оттуда замечательные фотографии и видео.

0: 225-44-33.
1: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Знаете, что говорит Михаил Шуфутинский? Говорит, что не считает, будто получил звание народного артиста поздно, поскольку всему свое время. И самое яркое ощущение у мэтра, что его признали, уважают и это подтвердили. Провинциальный джаз-бенд звучал на радио «Шансон».

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бежит, спешит в студию Хорошего Радио также коллега Рита Виноградова. Дело в том, что эти выходные, они завершающие в сентябре, и надо их сделать обязательно красивыми. Вот этим Рита и займется вместе с вами, конечно. А ваш покорный слуга Андрей Петров, попрощаюсь теперь уже до октября. Повстречаемся обязательно в следующие выходные. А эта неделя, ближайшая, пусть пройдет под хорошие песни и с хорошими новостями, и никак иначе.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: «Сотый экстра» на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Полдень воскресенья в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия и США исключили ключевые ограничения на работу военного ИИ. Их убрали из международного документа ООН по регулированию автономного оружия, сообщает «Вашингтон-Пост». В частности, это требование о том, что системы должны работать предсказуемо и надежно, а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ-вооружений. Кроме того, делегаты вычеркнули предписание о том, что перед атакой человек обязан перепроверять цели, выбранные алгоритмами. В России предложили ввести базовый пенсионный доход. С такой инициативой выступил Институт экономики Российской академии наук, сообщает информагентство «Реалист». По данным ученых, сегодня в России средняя страховая пенсия замещает утраченный заработок всего на 23%. Это существенно ниже минимальных международных стандартов 40%. Предложение состоит в перестройке пенсионной системы по трехуровневому принципу, когда общая выплата состоит из базового пенсионного дохода, страховой части пенсии и надбавок. Россия возглавила рейтинг самых популярных направлений для белорусских туристов, опередив Турцию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Белстат, белорусы также активно посещают Египет, ОАЭ и Грузию. Безусловным лидером по числу туристов, посещающих нашу страну, остается Китай. Чаще всего китайские группы посещают Москву, Санкт-Петербург, а также регионы Дальнего Востока. Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники. Об этом заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, сообщает РБК. По словам предпринимателя, благодаря ИИ производство товаров и услуг может вырасти до уровня, значительно превышающего возможности их потребления людьми. С 90% вероятностью исход развития ИИ будет положительным и приведет к процветанию, считает предприниматель. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов, давление 754 миллиметра. Днем ожидается до плюс 18 и переменная облачность. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Полдень воскресенья, студия Рита Виноградова. Я приветствую всех в это наполненное осенними красками время. И у меня к вам небольшая просьба, а может быть и большая. Пожалуйста, хоть сегодня оглянитесь по сторонам. Посмотрите внимательно не в телефон, не на список бесконечных дел, проблем, а просто вокруг. Увидьте эту красоту, деревья, небо, людей. Иногда мы так заняты, что забываем замечать, сколько всего интересного происходит. Так что давайте сегодня никуда не торопимся. Просто быть внимательной к этому дню, а хорошую музыку я вам обещаю. Здесь на волне радио Шансон прямо сейчас Владимир Ждамиров с утешительной песней «Не плачь». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, MySol Visar с натуральным составом.

Слышишь эту песню, и будто возвращаешься туда, где все знакомо. Родные места, простые разговоры, люди, которых по-настоящему любишь. Андрей Бандера только что на радио «Шансон», легендарные «Ивушки». Это и душа, и напевы, которые знает каждый. А мы не будем останавливаться. Далее на радио «Шансон» Евгений Григорьев расскажет о женских капризах.

0: стал седым.
1: Александр Маршал, «Вещая судьба». А вы верите в судьбу? Ученые, конечно, не нашли доказательств того, что наша жизнь заранее кем-то расписана. Но психологи много лет изучают другое. Почему нам так хочется верить, что некоторые встречи и события были не случайностью? Интересно, что вера в судьбу иногда помогает человеку принять то, на что он не может повлиять. А вот когда мы начинаем думать, что от нас вообще ничего не зависит, это уже может мешать действовать. Прямо сейчас Ирина Круг. «Ищи, не ищи».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: У РБД УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красовая область, Народ, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А мы позитивно и ритмично двигаемся только вперед. И пусть сегодня у вас случится что-нибудь приятное и совершенно незапланированное. Хорошая новость. Встреча. Может быть, сообщение от любимого человека. Да хоть парковка найдется с первого раза. Меня зовут Рита Виноградова. Приглашаю полетать прямо сейчас с Марком Бартоном.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об успешном развитии отечественного автопрома. Как сообщает РИА Новости, в поздравлении с отмечаемым сегодня Днем машиностроителя, он заявил, что российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах авто. Глава ведомства также отметил успехи в станкостроении. В отрасли работают более 400 предприятий, освоено производство всех основных видов промышленных роботов и созданы 8 центров робототехники. Кроме того, в стране последовательно развивают серийный выпуск гражданских самолетов. Средняя выплата по ОСАГО с начала года выросла почти на 10%. На этом фоне растет и число споров между водителями и страховщиками. Часть отказов законна, но значительная доля следствия ошибок самих участников ДТП, рассказала газета.ру. Полностью законных оснований для отказа немного. Это состояние опьянения, отсутствие прав нужной категории, скрытие с места аварии или отсутствие водителя в полисе. Отдельная причина – истекший срок действия полиса или его подделка. Гораздо чаще отказ провоцирует промахи при заполнении документов, ошибки в схеме ДТП, исправление и неразборчивый почерк в бланке. Отдельный риск – самостоятельный ремонт автомобиля до осмотра страховщиком. Экспертиза уже не может подтвердить характер повреждений, и это становится законным основанием для отказа. Петербуржцы за 7 месяцев этого года оформили ипотечные кредиты на 141 миллиард рублей, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Росбалт. При этом портфель потребительских кредитов с начала года вырос только на 3%, а объем вкладов на 4%. При этом в середине сентября максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигала 13% годовых. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12 рублей 54 копейки. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: начале часа слушаем дуэт от Виктора Королева и группы «Воровайки» про первую любовь. Мы часто говорим что-то, я сегодня ностальгирую, может быть, по первой любви или какой-то еще. И звучит это так, будто человек просто сидит и грустит по прошлому, но... Психологи смотрят на ностальгию интереснее. Она может помогать нам почувствовать связь между теми, кем мы были, и теми, кем стали. То есть вспомнить старую песню человека «Город» — это иногда не про желание вернуть прошлое, а про то, чтобы понять, вот откуда я пришел. Пусть сегодня у вас будет хоть одно воспоминание, которое приятно, которому улыбнуться. А сейчас, Алексей Брянцев, загадаю тебя.
1: Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза,

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 123-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: В плавник шорох и легавая

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

Воскресенье проводим душевно. Это радио «Шансон», Александр Розенбаум. Чудесная песня о том, что если делать что-то, то искренне и по-настоящему. Пусть последний выходной сентября пройдет на высоте и на волне радио «Шансон». Григорий Лепс, «Я чувства кину на алтарь». Прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

оплакивал меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: Требуется больше жизнерадостных встреч. Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на встречу со звездами, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио Шансон и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+. А сейчас послушаем одного из участников, Михаил Шуфутинский, «Последний полет».
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
9: «Эх, разгуляй!»
8: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

есть в таких песнях особое настроение. Поезд идет, за окном меняются города, впереди обязательно что-то новое. Может быть, не зря нам иногда хочется просто уехать не от кого-то и не от проблемы навстречу новым впечатлениям. Пусть ваши дороги сегодня будут легкими, а музыкальное сопровождение добавим. Тамара Кутидзе прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха свободен от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Парламентарии отметили, что предложенная инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. В мессенджере Max появилось мини-приложение «Портал грантов». Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу площадки, мини-приложение объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Ранее в Max появилась функция мультиаккаунта. Пользователи могут управлять 2 профилями в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Это актуально для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например, для разграничения рабочих и личных переписок. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Да-ба-да-ба-дам. Легенда шансона. Михаил Круг дарит нам композицию «Мадам». А меня зовут Рита Виноградова. Доброго всем дня. Еще хотелось бы подарить вам немного больше оптимизма, хорошего настроения и, конечно, музыки. Инна Вельтер. «Не хочу я ждать». Музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: РБД. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городская деревня Колесная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Сегодня 27 сентября, день воспитателя, праздник тех, кто каждый день рядом с детьми, помогает им познавать мир, учит дружить, заботиться друг о друге, просто радоваться каждому дню. Спасибо вам за терпение, за тепло и заботу. Пришло сообщение на наш портал. Поздравьте с днем воспитателя Светлану из Алексина. Она работает в центре с детками и заменяет им маму. Они ее очень любят. Здоровья ей, благополучия и жизненных сил от Марины.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Радио «Шансон».

Иван Кучин в эфире радио «Шансон». Продолжаем осенний красивый день наполнять любимой музыкой. Стас Михайлов. Далее дуэт Аня Воробей, Владимир Захаров и Михаил Бублик с песней «Танго» прямо сейчас. Приходит сообщение на наш портал. Я хочу напомнить, что следующий час мы посвятим вашим приветам и историям. Программа только для вас. Уже буквально совсем скоро, поэтому дождитесь, будьте рядом на волне радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Весар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвесар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вот так неожиданно, и октябрь-то уже на следующей неделе, и главное событие, на которое приглашаем вас, это легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году праздник состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Для вас выступят любимые артисты. Мы приглашаем в отпуск вместе с «Радио Шансон» для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 3 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России снизился ввод жилья на 14% по сравнению с прошлым годом. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, все еще фиксируется упадок индивидуального жилищного строительства. На ситуацию повлияли высокая ключевая ставка и недостаток ипотеки именно в сфере ИЖС. Правительство уже подготовило ряд мер. Как пишет портал «Москва-24», это дополнительное увеличение земельных участков, более упрощенные процедуры их передачи и более расширенный объем градостроительных потенциалов. В общей сложности правительство планирует ввести приблизительно 100 миллионов квадратных метров жилья по итогам текущего года. Ученые пришли к выводу, что стабильная трудовая деятельность в среднем возрасте связана с лучшим сохранением памяти и других когнитивных функций по мере старения. Согласно исследованию, у мужчин с нестабильной занятостью показатели когнитивных тестов соответствовали более выраженному старению мозга примерно на 7 лет по сравнению с ожидаемым уровнем. У женщин, которые рано вышли на пенсию или длительно отсутствовали на рынке труда, наблюдались более низкие показатели памяти и исполнительных функций, связанных с планированием и принятием решений. По мнению ученых, для когнитивного здоровья может иметь значение именно непрерывность трудовой деятельности, а не ощущение стабильности рабочего места. Искусственный интеллект и классический поиск в интернете перестали существовать по отдельности, став частями одного пользовательского маршрута. Как пишет портал «Москва-24», люди уже воспринимают и ответ в выдаче как естественную часть поиска и используют его наравне с привычным списком ссылок. Согласно исследованию Высшей школы экономики, классический поиск используют при выборе товара или услуги. При поиске точного факта искусственный интеллект, там, где информацию нужно не просто найти, но и обработать, преимущества ИИ в поиске становятся очевиднее. Доллар на сегодня и завтра 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон»

Я тепло приветствую всех, кто рядом. В эфире радио «Шансон». Я Рита Виноградова. Пришло долгожданное время открыть наш час приветов, нашу душевную программу. Пишите нам ваши истории, поздравления, любовь и нежность на номер плюс 7-909-955-103-0. Я уже вижу ваше сообщение. Любимое радио «Шансон», день рождения сегодня у Роговой Валентины Петровны, 75 лет. Она замечательная мама, бабушка, прабабушка. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Написала нам такое поздравление семья Роговых. И мы, конечно, присоединяемся. И напомню, что сегодня 27 сентября. У нас еще один прекрасный повод для поздравлений. День рождения отмечает Михаил Шелик. Автор, исполнитель, человек, чьи песни давно стали неотъемлемой частью шансона. Мы от всей души желаем здоровья, вдохновения, новых песен и, конечно, благодарных слушателей. Пусть рядом будут дорогие люди, а впереди еще много хороших историй и музыки. А сейчас одна из тех песен, которую невозможно не подпевать, поэтому я предлагаю сделать это вместе. «За глаза твои карие».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Антон Адайбеков, я тебя люблю, написала жена Татьяна. Хочу поздравить от души моего отца Юрия с днем рождения. Написал нам сын Роман с самыми наилучшими пожеланиями для папы. Пишет Надежда. Сегодня праздник, день дошкольного работника. Не буду говорить о своих заслугах, но в развитие дошкольного образования города внесла немалый вклад. 45 лет педагог, 35 руководителей. Итог моего труда – уважение коллег, родителей, детей. Поздравляю всех дошкольных работников с праздником. И мы, Радио Шансон, присоединяемся. В день дошкольного работника хочу поздравить всех своих бывших коллег сада 98-го года из города Мариуполь. Пожелать им здоровья, крепкого и хороших послушных деток. С уважением, Ирина. Еще одно сообщение. Дорогой папочка Бизель, Александр Андреевич, передаю тебе привет и говорю тебе, что очень тебя люблю. Знаю, что бы в жизни ни случилось, рядом будешь ты всегда со мной. Радости свои, огорчения я всегда могу делить с тобой. Здорово, что есть такие люди. Здорово, что есть ты у меня. От дочери Надежды и зятя Виталия. Следующий музыкальный подарок специально для вас. Я напомню, наш номер +7 909 955 103 и 0. Жду ваш привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: «Сотый экстра» на АЗС или ком.

Всем желаю отличного воскресенья. Переходим к вашим приветам. Роман поздравляет отца Юрия с днем рождения. Здоровья, счастья, хорошего настроения. Мой любимый радиошансончик. Поздравляю свою любимую, дорогую, нежную сестренку с днем рождения, Харюткину Инну Викторовну. Посылаем поздравления в город Долгопрудный. Мы тебя очень любим. Желаем любви. И дочку замуж отдать. Татьяна, Михаил, племянник Саша. Дочка твоя Катя, Воскресенский район, деревня Виноградова. Поздравьте мою любимую жену Бикину Наталью с праздником воспитателя и всех воспитателей детского сада РЖД номер 6. Спасибо за работу, за труд, за ваше воспитание, любовь и понимание, написал нам Владимир. Передаю привет любимой Яночке, желаю удачной новой недели и целую от Николая это сообщение. Передаю любимому мужу Степану в Коломну большой привет. Мы тебя любим с детишками. Не обижайся, пожалуйста. От Ирины Самарской большой привет любимой семье, Сереже Тютину, маме Люде, дочь Таисии, другу Игорешке. Спасибо, что вы у меня есть. Плюс 7 909 955 103 0, а я жду ваше сообщение. Евгений Кемеровский, вот и здравствуй.

Любимый шансон. Передайте привет нам с Настеной, с Ластеной. У нас небольшой юбилей. Нам 4 месяца отношениям. Пусть эти отношения длится вечно. Люблю тебя, мой лисенок, написал нам Валера из Твери. Поздравление летит из города Березники. Хочу через ваше радио поздравить с днем рождения семью Шейных, Анатолия и Наталью с 37-летием. Это муслиновая свадьба, дорогие супруги. Муслиновая свадьба – это праздник изящной прочности. Желаю, чтобы отношения и дальше напоминали эту дивную ткань, легкие в общении, утонченные в чувствах, невероятно надежные в основе. Пусть взаимная забота создает неповторимый узор вашего счастья. Ваш слушатель Мартыненков Андрей. И пусть самая заветная ваша мечта непременно сбудется. Вот такие пожелания. Поздравьте, пожалуйста, Акалович Дениса. Пожелайте ему здоровья и всего самого наилучшего. И пусть идет быстрее домой. Стол-то уже накрыт. Родители Акаловичи, Пихулина и тетя Лариса Акалович написала. Привет, радио Шансон. Это Иван из Электростали. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения своего брата Саша. Ему 22 года. Желаем счастья и добра. И радио Шансон, конечно, присоединяется. Здравствуйте. Хочу передать привет любимому мужчине Альберту. Он трудится, а я жду его дома. Ты мой самый дорогой человек.

0: реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 27 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: как будто все по-прежнему. Люблю я
1: только для вас. Мы завершаем час приветов. Если что-то не успею зачитать, зачитаю в следующем, в начале следующего часа. Нам пишет Ольга, едем с финала по чемпионату мира по регби. Динамо победили. Передайте привет нашей компании Настеньке, ее мужу Ивану Игоревичу и моему любимому мужу Дмитрию Михайловичу, который пригласил нас на финал игры, отвез, везет обратно и сейчас еще по приезду пожарит шашлычок. Спасибо, любимый, написала нам еще раз, повторюсь, Ольга. Привет дорогой маме Поповой Ирине, поселок Фрианово. Поздравляю с праздником дошкольного работника. Мы из Минска, дочь Вероника. Хотела передать мамуле Валентине Бачило и Диме Калинченко привет и хороших выходных. Провести на даче, а также долгих лет жизни, меньше хлопот, все будет супер. Я вас очень сильно люблю. Передаю привет другу Владу, который сейчас готовит нам обед. Мы на речке, на рыбалке в Рязанской области. Хорошего клева нам и солнечной погоды. Танюша Дайбекова, и я тебя очень-очень-приочень люблю. Хочу передать привет своей семье, своему супругу Михаилу, детям Матвею, Софии, а также своим родителям в Рязанскую область. Далее передаю привет всему Санкт-Петербургу от Лехи Шмидта. Это сообщение. Хочу поздравить мужа с днем рождения, а также поздравьте семью Батмановых от Галины. Радио Шансон, передайте привет дорогому другу Ивану Ивановичу Старовойтову, город Истра. Хочу передать привет от семьи Высоченных нашим родственникам с Липецка, Давыдовой Наталью, которой был вчера юбилей 50 лет. Еще одно сообщение. Хотим поздравить Дмитрия Прибылова с днем рождения. Семья Прибыловых нам написала. Желаем счастья и здоровья.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио Шансон.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио Шансон.
10: Магадан.
11: Значит, опять... Домой.

0: лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.
2: Радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах по просьбе родителей. По мнению депутатов, можно было бы продлевать работу одной дежурной группы до 8 часов вечера, если обращение об этом направят 10 родителей детей, посещающих этот сад. При таком распорядке родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства, например, по увеличенному коэффициенту. Запустить такой механизм можно было бы с января следующего года. Законодательно ничто этому не мешает, уточнили в Госдуме. Оборудование, которым переоснащаются женские консультации в рамках нацпроекта «Семья», более чем на 80% состоит из отечественной продукции. Как пишет «Известия», ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, российское оборудование занимает доминирующее положение не только в женских и семейных консультациях, но и в сфере защиты пациентов в экстренных ситуациях, включая реанимационные отделения. Ранее Мурашко заметил, что одной из ключевых стратегий развития медицины в России является создание отечественных лекарств и внедрение новых подходов к лечению. Другими важными задачами отрасли министр назвал ускорение и удешевление научных разработок. 5 минут рядом со свежесваренным кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли ученые. После их эксперимента общий показатель неблагоприятных состояний у участников исследования снизился. Они сообщали о меньшей усталости, напряжении, тревоге, растерянности, а также о снижении оценки по шкале подавленности. При этом показатель бодрости и активности статистически значимо не изменился. Как пишет «Известия», это исследование посвящено именно запаху, который участники ощущали, не выпивая напиток. Добровольцы могли почувствовать себя лучше благодаря 5-минутному спокойному отдыху, ожиданию приятного эффекта или привычным ассоциациям с кофе. Доллар на сегодня и завтра 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

И у каждого из нас есть человек, в котором мы нуждаемся больше всего, и хочется ему сказать, ну, все для тебя, только для тебя. А есть интересная вещь. Мы привыкли думать, что здоровье – это сон, питание и спорт, а исследования все чаще заставляют посмотреть еще и на то, кто находится вокруг нас. Причем важны не только самые близкие люди. Имеет значение вообще наличие социальных связей. Семья, друзья, сообщество, люди, к которым можно обратиться. Поэтому сегодня я желаю вам отличную компанию.

Красивая золотая осень за окном. Здесь, на душевной волне, радио «Шансон», очень тепло и уютно. Поэтому присоединяйтесь. Александр Розенбаум с песней «Серафимыч». А воскресенье помним, что создан для отдыха. И каждому желаю сегодня в бесконечной гонке все-таки найти время для себя. Я, Рита Виноградова, буду рядом еще 2 часа. А прямо сейчас добавим настроение от Евгения Григорьева. Только так, а не иначе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: росли.
1: Виталий Аксенов с песней «Прятки». А Москва, кстати, в эти выходные, кажется, решила проверить всех на выносливость и пришла на беговой ритм. Вчера по улицам столицы бежали участники забега на 10 километров, а сегодня большой московский марафон 42 километра. Только вдумайтесь, около 60 тысяч человек поучаствовали. И ведь дело даже не только в спорте, марафон – это про характер. Терпение, умение в какой-то момент сказать себе «еще немного, и я смогу, и я дойду». Всем, кто участвовал, наш привет и восхищение. А мы продолжаем наш музыкальный марафон с хорошей музыкой. Михаил Круг и Вика Цыганова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой.

Наш дорогой Александр Новиков в эфире радио «Шансон». У всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный концерт. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайф-арене» и самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+, а прямо сейчас Султан Лагучев, подмосковная рыжая львица. Давайте вместе будем зажигать.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 15,5 тысяч человек воспользовались процедурой возврата похищенных мошенниками денег через банки. Как сообщил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 миллионов рублей. По информации портала «Москва-24», механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработала Минцифры. Заявление можно подать через госуслуги в систему ГИС-антифрод. Вернуть украденные деньги будет возможно при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Согласно данным, собранным в 122 странах, в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет отправится на пенсию в ближайшие 10 лет. В государствах с высоким уровнем дохода данный уровень достигает почти каждого третьего. К 2030 году в 67 странах может не хватить медиков. Особенно это будет заметно с учетом роста численности населения и увеличения продолжительности жизни. Молодые пары в России стали чаще выбирать для помолвочных колец муассанит вместо природных бриллиантов. За последний год спрос на такие украшения вырос на 57%. Как пишет Росбалт, ссылаясь на рыночных аналитиков, муассанит – синтетический камень, который внешне напоминает бриллианты и отличается ярким блеском, однако стоит значительно дешевле. Интерес к более бюджетным украшениям развивается на фоне стремления молодых пар сократить свадебные расходы. В целом, продажи ювелирных изделий в России за последние 5 лет выросли на 21%, с 73 до 89 миллионов штук. Доллар на сегодня и завтра 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: сентября.
1: Но все-таки было же все всерьез у нас 2 сентября. Кстати, совсем недавно Михаилу Захаровичу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ был подписан как раз 3 сентября, в тот самый легендарный день, который благодаря его песне мы каждый год узнаем с первых нот. Ну а календарь тем временем переворачивается дальше. Скоро уже октябрь, и по предварительным прогнозам начало месяца все-таки обещает быть достаточно мягким. Но дальше осень может напомнить, конечно, о себе дождями и похолоданием. Мы на это не надеемся. Думаем о том, что все будет хорошо, будет тепло. И не торопимся прощаться с уютными днями осени. Пусть сентябрь еще немного нас порадует, а хорошая музыка...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Неповторимый Иван Кучин. «Прости, прощай». Вот вроде только что звучала песня, и настроение вместе с ней меняется. Наверное, в этом и есть особенность музыки. Ей не нужно много времени, чтобы что-то в нас поменять. Иногда одна песня способна вернуть в определенный год знакомое какое-то место к человеку, которого давно не видели. А бывает, наоборот, просто помогает пережить сегодняшний день. Поэтому, наверное, мы включаем музыку снова и снова, не только ради мелодии. Иногда нам хочется еще раз почувствовать то состояние. А мы продолжаем здесь на волне радио «Шансон». Группа «На нас», песня «Зинаида».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда. Кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва? Все труднее находить.

без боя, три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну.

мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода, а потом мы разошлись.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Группа «Лесоповал» было трое нас друзей. Сегодня в спешке очень сложно выделить время на встречу с друзьями. Мы постоянно откладываем на потом звонки и сообщения. Я напомню, что для этого не нужен особый повод, не нужно ждать праздника или важной даты. Иногда достаточно несколько минут и простого звонка и вспомнить своего родного человека.
2: Не смотри на меня.

0: извини, просто я устал.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Любочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипидастер с собой захвати.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагу.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вечера.
1: Как упоительные вечера. Дальше я, Рита Виноградова, официально ухожу в упоительный вечер. Эфир передаем в надежные руки Юлии Степановой. Спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, вечер сложится хорошо, без срочных дел, каких-то важных вопросов. Отдыхайте, улыбайтесь и будьте рядом с теми, с кем хорошо.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по столице, рост показателей заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы. Ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Как сообщает портал Москва-24, ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков заявил, что нас ждет 2 волны гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в ноябре, вторая – в феврале-марте следующего года. Россияне за 3 недели открыли около 200 000 кошельков для цифровых рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто около 5 000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. В поездах столичного метро установили 7 000 цифровых экранов со схемами. Как сообщили в мэрии, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах Москва на 10 линиях. В итоге за последние 8 лет количество цифровых экранов с навигацией в столичной подземке увеличилось в 14 раз. На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобными пересадками и временем в пути, а также выбрать один из нескольких языков. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань стоит 12.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Дорогие слушатели, вот мы и снова встретились. Виктор Королёв начал новый час на радио «Шансон». У микрофона Юлия Степанова, 18.06 в Москве. Добрый вечер. Все мы разные, знаете, хорошие и очень хорошие. Но изредка даже самые хорошие, вот нет-нет, да и чуть-чуть плохие. Как говорится, как бы ни был мудр человек, небывалые дня, чтобы и он не умудрился. А все почему? Да потому что, ну, не святые. И, кстати, и об этом есть на радио «Шансон» песня «Чего у нас только нет». Эдуард Хуснутдинов продолжает наш с вами общий вечер. Желаю вам здоровья и хорошего настроения.

Если вы выбираете билеты на танцпол всенародной танцплощадки «Эхо разгуляй», там вот хоть хороводы можно водить, между прочим, под песни Анатолия Полотно и Феди Карманова в том числе. 14 ноября на Лайф-арене вы услышите Михаила Шафутинского, Григория Лепса, он будет петь нам далее, Стас Михайлов, Ирина Круг, Олег Газманов, Татьяна Куртукова и многие другие. Присоединяйтесь, возрастное ограничение 12+, подробности на радиошансон.ру.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

одна из самых трогательных песен Александра Маршалла. И, наверное, у многих и многих возникают похожие мысли и ощущения от того, и песня какая-то, вот знаете, родная. Давайте посмотрим, сколько еще родных песен в этом часе нам предстоит услышать. Нам споет Бубльгум Сергей Трофимов, появится Михаил Бублик, Стас Михайлов в дуэте с Таисией Повалий, ну и прямо сейчас хит от команды «Бутырка». Напомню, что мобильные выходные продолжаются. Вы можете прислать привет или поздравление на номер +7 909 955 103.0, и оно прозвучит в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Так будем же носить с гордостью те награды, которые дарит нам жизнь и судьба, и слезы, и любовь. Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Ну что ж, получая горькое лекарство, мы получаем и жизненный опыт сразу, значит, в комплекте, два в одном. Но я вам пожелаю доброго, уютного, гармоничного музыкального вечера с песнями нашей радиостанции. Добрый вечер.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тена Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тена Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В следующем году россиян ожидают 247 рабочих и 118 выходных дней. Как рассказал «Известиям» экономист Ахмед Юсупов, при выборе времени отпуска важно учитывать разницу между расчетом отпускных и обычной зарплаты. Наиболее выгодными для отпуска с точки зрения дохода станут месяцы с большим количеством рабочих дней. В следующем году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодными для отпуска с финансовой точки зрения станут январь, февраль и май. Если главная цель – получить больше дней отдыха, а не максимальный доход, выгоднее использовать периоды рядом с праздничными датами, например, в начале мая. В Минздраве заявили о том, что почти у всего населения России наблюдается дефицит йода. Кроме того, несмотря на то, что около четверти людей принимают витамин D3 дополнительно, они не чувствуют ощутимой разницы. Это связано с тем, что необходимая доза должна определяться в индивидуальном порядке. Как пишет Москва-24, ссылаясь на врачей, поддержать уровень витамина D в организме помогут некоторые продукты питания: сельдь, желток, сыр, молоко и йогурты со специальной маркировкой. Осенью россиянам особенно важно обогащает рацион продуктами с витамином D, поскольку его синтез в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Воровайки», Алексей Петрухин, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

«Только для вас», так называется программа по вашим музыкальным заявкам на радио «Шансон». Она начнется ровно через 2 часа. Пока же можете передать приветы и поздравления в рамках мобильных выходных. Присылать их можно на номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забудьте о подписи. Ну и в течение часа выберем времечко, чтобы прочитать ваши послания. Михаил Круг в дуэте с Викой Цыгановой начали новый час на радио «Шансон». У микрофона Юлия Степанова. Скоро слушаем Сингареллу, Вилли Ивановича Токарева. Прямо сейчас Вика Ветер.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: И пока нашу память годы окончательно не растерзали, я напомню, радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим дорогим радиослушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Почему рассказываю об этом сейчас? Михаил Шуфутинский в числе участников «Бархатного шансона». Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые звезды. Подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
3: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Участник фестиваля «Бархатный шансон» Сергей Любавин был у нас в живой струне. Записи программы, если вдруг пропустили, появится в начале недели. Сможете посмотреть тогда, когда вам будет удобно. Напомню, что мобильные выходные продолжаются. Есть поздравления для Николюк Татьяны с днем рождения. Она живет в Голицыно. А поздравляет ее семья Анцепович.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Не удержать ваши чувства к сообщениям. Любимые радио, большой привет любимой маме Павлюковой Елене, самая лучшая и любимая. Спасибо за мудрость жизни, пишет Дмитрий из рабочего поселка Столбовая. Привет бабушке Оле и дедушке Андрею от внучки. Прямо сейчас едем из деревни и слушаем вас. Плюс 7-909-955-1030. Ну а в эфире Тамара Кутидзе и Игорь Аравский.
1: Как птицы в небе. Просыпались.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Родители могут ежемесячно переводить детям до 300 тысяч рублей без НДФЛ. Как рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко, при оценке таких операций важны не сумма и периодичность поступления, а их назначение. Средства, которые родители направляют на учебу, лечение, аренду жилья, повседневные расходы или передают в подарок, не считаются доходом, с которого нужно платить налог. Чтобы избежать дополнительных вопросов, эксперт посоветовал указывать назначение платежа. Подарок от родителей, материальная помощь сыну на обучение или на лечение. При крупных или систематических поступлениях Шумейко рекомендовала сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство. Российские туристы стали чаще приезжать в Анталию в сентябре и октябре вместо пиковых летних месяцев. Как рассказал советник мэра Анталии по туризму Осман Аык, особенно высокий спрос наблюдается на поездки во время школьных каникул, который, вероятнее всего, сохранится до конца ноября. Как пишет «Известия», ссылаясь на сервис по бронированию путешествий, россияне перед зимним сезоном стали чаще выбирать зарубежные направления для отдыха. Заметнее всего вырос интерес к Турции. Спрос на поездки в страну увеличился на 80%. Средняя продолжительность отдыха составила 9,2 дня, стоимость проживания около 12 тысяч рублей за ночь. Роскачество посоветовало начать закупать к Новому году продукты долгого хранения. Это могут быть макароны, сахар, крупы, мука, мед, чай, какао, кофе, консервы и растительное масло. Перед покупкой обязательно нужно проверить, не повреждена ли упаковка, а также обратить внимание на срок годности. Как передает Life.ru, ссылаясь на Роскачество, заранее можно запастись и некоторыми ингредиентами для праздничной выпечки и десертов. Например, сухофруктами, шоколадом и орехами. Их следует хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Доллар на завтра 84.34, евро 95.87, юань стоит 12.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

С раскосыми частями лица и тела в целом аккуратнее, потому что завтра понедельник, начало трудовой недели. А сегодня мы с вами проводим вечер воскресенья с песнями «Радио Шансон». Иван Кучин начал наш новый час, 20.07, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. Ровно через час начнется программа «Только для вас», но в этом часе успеем прочитать сообщения, которые летят на «Радио Шансон». И это приятно. Максим Апрель и Светлана Тернова далее в эфире.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Аня Калябин в эфире радио «Шансон». Мобильные выходные продолжаются. Внимание, внимание к вашим сообщениям. «Шансон», привет любимому мужчине Дмитрию, Юрию, и благодарность родителям за него. Я тебя люблю, обнимаю, целую. До встречи, с любовью, твоя Люблюшечка. «Шансон», огромный привет в Ставропольский край, город Георгиевск, моему любимому соседу Коваленко Алексею от Анны Колобовой. Далее, «Шансон», пишет вам дорогой любимый слушатель Анатолий Копатыч. Едем в баню отдыхать. Огромный привет моим дорогим друзьям Павлу Дмитриевичу и Владиславу Владимировичу. Добрый вечер, любимое радио. Привет мужу Михаилу и детям Маше и Саше. Едем в огромной пробке из Лыскова в Городец. Жилина Наталья сообщает. Ну, легкого вам пути. А следующие ваши послания уже в 9 вечера, с 9 вечера в программе «Только для вас».

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

самому мне не надо наших дел.

Анатолий Днепров в эфире радио «Шансон». Скоро мы с вами послушаем песню народного артиста России Александра Розенбаума. Еще раньше нам споет участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Евгений Григорьев. Вот и давайте посмотрим, что будет происходить 14 ноября в сердце России, в городе Москве. Приезжайте в Лайф-арену, я посоветую вам самые доступные билеты на танцпол. Речь идет о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Александр Иванов и группа «Ронда» и другие звезды. Для зрителей старше 12 лет.

0: пробьет в столице 21 час, и черкните несколько слов в программу только для вас. Передайте привет или поздравления для ваших близких. С 9 вечера жду ваше сообщение. Добро пожаловать в программу «Только для вас» на радио «Шансон».
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
1: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

летом в осень московскую. Солнце по-прежнему светит, просто его не видно за тучами. Осень на радио «Шансон».

0: «Шансон». На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
1: Вечерняя программа «Только для вас». Воскресенье, как вишенка на торте. Давайте хорошо завершим осенние выходные. Последние сентябрьские в этом году. Пишите нам. +7 909 955 1030. Это номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забудьте оставить подпись в тексте самого сообщения. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый, гармоничный, музыкальный вечер вам, дорогие радиослушатели. И большое спасибо за компанию. Михаил Шуфутинский открывает нашу программу.

дорогие радиослушатели. И пусть нам в этом поможет хорошая песня. К вашим сообщениям. Большая просьба поздравить нашего горячо любимого Смирнова Игоря Валентиновича с юбилеем, коллеги РЦ «Богородск», Наталья, Евгения и Александра. Поздравляем с Данюшечкой, самую очаровательную женщину, маму и бабушку Рамзину Ольгу. Нескончаемого оптимизма, пускай улыбка никогда ее не покидает. Орехова Зуева, Авакумовы, Марина и Олег. Шансон. Хочу передать привет любимым коллегам по работе и друзьям Галине Храмовой, Елене Лукьяновой, Татьяне Михайлиной и Светлане Черновой от Александра Тришкина из Пензы. Хорошего настроения и чудесного завершения выходных. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Про подпись не забудьте. А сейчас поздравим артиста, которого, песни которого мы знаем и любим. Очень много замечательных песен поют и другие артисты. Но сегодня свой 71-й день рождения. Ой, какие наши годы! Отмечает Михаил Шелик. Пожелаем же артисту еще большего вдохновения, крепкого здоровья и, конечно, огромной любви. Без нее никак. Михаил Шелик споет нам в дуэте с Верой Снежной.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 27 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Келек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наша с вами переписка сложится благополучно, если вы напишете во время программы «Только для вас» на номер плюс 7-909-955-1030 и подпишите ваше послание. А муж мой дорогой, баньку истопила вам Ильмар и Миша. Набавьтесь. Все приветы в Соболево от Елены. Люблю вас. А ваша Валентина Макарова. Хочу передать привет всей моей семье Макаровым, Федоровым, Горенковым. А я так вас люблю, моя семья. Спасибо, что вы у меня есть. А еще привет Вере Ивановне и Сергею Геннадьевичу. Это мои прекрасные работодатели. Они такие шикарные. Любимое радио, передайте привет мужу Михаилу и детям Маше и Саше. Едем из Лысково в Городец. Наконец-то пробка осталась позади дома. Нас очень-очень ждет кошка. Жилина Наталья пишет. Шансон. Возвращаемся домой из Переславля-Залесского в Щелоково. Всем желаем хорошей и продуктивной рабочей недели, а главное, хорошего настроения. Спасибо Андрюшке, что не отказался сегодня быть рулевым. Всем комфортной, доброй осени и вдохновения. Улыбнитесь перед сном и обязательно утром. С теплым приветом, Наталья Кузора.

От себя добавлю. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Плюс 7-909-955-103.0. Пишите нам без промедления и не забудьте о подписи. Шансон, хочу передать привет своему самому лучшему мужу Сергею Брежневу. Самый дорогой человек, все будет хорошо, я с тобой. Пусть на все хватает сил и здоровья, а в душе будет спокойно. Твоя Лю. Поздравьте, пожалуйста, моих друзей с Днем Друзей. Катя, Юра, Игорь, Света, Аня, Женя. Я вас очень сильно всех люблю. В следующий раз подпишитесь, пожалуйста. Такс, добрый вечер, дорогой радио Шансон. Передайте привет Федорову Андрею. Он сейчас едет из Мордовии в Воронеж. И пожелайте ему ни гвоздя, ни жезла. Дальнобойная жизнь, она такая. С самыми хорошими пожеланиями, Антон. Джанго далее в эфире. Что?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Программа только для вас продолжается. +7 909 955 103.0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Продолжим поскорее. Шансон «Поздравьте мою маму Беспалову Надежду Петровну». Мы ее очень сильно любим, ее дети и внуки. Юлия Беспалова пишет, с чем маму поздравляем. Надежда Петровна, не написали. Шансон, прошу передать привет моему дедушке Владимиру Анатольевичу Гузеву. Он работает на Танаре. Дай бог ему здоровья, ни гвоздя, ни жезла. Желаю всем такого дедулечку. Всем дедам дед. Алевтина, Москва. Шансон, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для меня просто так, а также для всех радиослушателей. Здоровья всем крепкого и всего самого наилучшего желает Нина. Так, добрый вечер. Сегодня у нашего друга Смирнова Игоря днюха юбилейные. Вот он и пенсионер, значит, вся жизнь за рулем, от всей души поздравляем. Здоровья тебе, брат, шершавой дороги, зеленого света, ни фуражки, ни монтажки, а самое главное – здоровья. А Витушкин Володя, Смирнов Дима, Ворона Валера, Зайцев Василий и все, кто тебя знает. Удачи тебе, брат.

осенняя группа нашего радиоэфира, группа «Сентябрь» в программе «Только для вас». Добрый вечер, радио «Шансон». Хотим передать привет всем радиоведущим самого лучшего радио. Спасибо большое. Еще поздравляем папу и мужа Олега с днем рождения. Ну, вот это в первую очередь. Искренне желаем здоровья, счастья, мира и добра. Супруга Валентина и сын Александр. Здравствуйте, пожалуйста, поздравьте моих друзей. Апрелевка, Кокошкина, Троицк, я вас очень люблю. Подпишитесь в следующий раз. Всем чудесного вечера. Передайте привет нашему замечательному зятю, мастеру на все руки Алексею Кириллову. Едем с дачи, довольные. Яблоки собраны, лестница в доме построена, шатеры, качели убраны на зиму. Лето, увы, закончилось, зато сколько воспоминаний. Татьяна и Сергей, город Санкт-Петербург. Хотим передать привет своему самому лучшему сыну Арсентию Перевезенцеву. Учись хорошо, будь умничкой, прислушивайся к словам родителей и своих сестер Екатерины и Елизаветы. Ты наше все, мы тебя очень любим. Твои родители Сергей и Людмила. +7 909 955 1030. Пишите.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не прощаемся пока. Анастасия пишет: «Шансон, привет горячо любимому мужу Павлу. Родной, береги себя, мы тебя очень ждем дома». Далее: «Шансон, привет самому любимому человеку, моему папе Виктору. Он каждый день слушает радио «Шансон». Все песни, наверное, знает наизусть. И в дороге вы с нами, никуда без вас. Спасибо вам за это». Ольга пишет: «Привет моей мамочке, Надежде Васильевне Майоровой. Огромный привет. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Живи долго, будь счастлива». «Поздравляю свою любимую тещу Татьяну Сергеевну с окончанием рабочей смены. Любимый зять Сергей не забыл про тещу. Молодец!»

Если бы все люди обладали такой простой способностью, простой и непростой, как-то поставить себя хотя бы на минуточку на место другого человека, попытаться его понять, мир стал бы гораздо добрее. По крайней мере, песня группы «Лесоповал», которую мы только что послушали, этому поспособствовала. И вот здесь программа «Только для вас» завершается. Следующая завтра в 15 часов по московскому времени. Спасибо вам за вечер.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: Значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

осени каждый видит свое. Кто-то серые дожди, а кто-то разноцветные зонтики. С вами радио «Шансон».

Но если не получается два раза войти в одну и ту же речку, возможно, стоит назначить свидание где-нибудь у другой речки или у озера. Спасибо Бутырке за динамичное начало нового часа на радио Шансон. 22 часа 5 минут в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Неизменно желаю вам отличного настроения. Ну, наверное, уже, так сказать, не такого энергичного, может быть, поспокойнее. Все-таки вечер. И впереди нас ждут два красивых дуэта. Михаил Круг и Вика Цыганова, а прямо сейчас Стаффорд 63 и Яна Войновская.

0: Иметь он всегда.
1: Ну и не только он. Любовь с жесткими условиями в песне Вилли Ивановича Токарева в эфире радио «Шансон». Скоро мы с вами услышим «Старое кафе» Александра Кальянова. Ух, какая добрая песня. Нам споет Эльдар Южный. У костра посидим вместе с Анатолием Полотно и Федей Кармановым. Катя Огонек поет нам буквально через минут 5. А прямо сейчас еще один красивый, прекрасный дуэт, завораживающий, Нина Шацкая и Брэндон Стоун. «Стамбул». Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
9: «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семей? Встреч.
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Она на двор, он со двора.

0: самый близкий друг.
1: Каждому слушателю радио «Шансон» такого друга, верного, доброго и мудрого, все понимающего. Игорь Крутой, «Близкий друг», одна из новых песен «Метро». 22 часа 50 минут, время столичное, и нам с вами надо прощаться. У микрофона была Юлия Степанова. Передохну до вторника. Стасу Михайлову спасибо за понимание.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

карте. Я пью, и меня развлекает толпа туземного варьете. И гнется всех лучше красивая та с коралловой дальней земли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
6: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

метель, жару или в гололед, когда легко на сердце и стиха воркует сердце и душа поет, когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела, заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь.

Начала жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Темная ночка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: А когда поезд уходил, огни

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Ленина, Каледина. Территория — Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша — 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любовь.
1: Реклама.
0: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН-24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Колесная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 26 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Вы хотите песен, их есть у меня. Прекрасная Одесса, гитары звенят. Пройдись по бульварам, швырнись по садам. Услышишь гитару.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте «Wildberries». Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте «ВБ-джоб».
2: РБД. Украинцы 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.